Вам Юшич рок. Нам Юшич да га послушате. Романца Кизажига. Рок радио.

за дежиона. Дни. То полетие. Топ рок комади за усако временско наповед. Рок радио. Чисти рок.